0: На него, да. Алло, какие вот?
1: Я вот тащу, Дон Рафаэль.
0: Good. Сигуру, а? Я антанин шагу. Мой суд банга квата.
1: О, какие вот?
0: Ван басута на нему. Он на паманду и сумарга. Гамбугавас, саиян на ему танан.
1: Патик.
0: Вабай кисау, я?
1: Мигауан парибу.
0: О, good. Окей, Карун, тараун тика. Сугди на анг пагсуси са сако.
1: О, какиво. Сукатун па на си Дон Рафаэль. Ананаг лапаг си ханг падун са сун семитерио.
0: Окей, ифокус ни анг камера.
1: Окей, пенга ни адья. Окей, танава.
0: Окей, кенава. Гуд. О, нана сиха. Сугата.
1: Ес, какиво.